invece sveva sposta versi. Красна вещь, жди лишь, счастье красна вещь, счастье это красна, запихловец, ой, прахи, связали, легко бишь, io carto nel burek, attacchi porcellan. Se potrei farsi bulgama, tappeti parmesan. Petchi o veracru, nei magirsi, come mi clarita. Tak, poznate to veni stessi.